Игорь Белорусская, Радио Рация. Будем далее так само с вами разом. Я передаю приветствие докладу уже про 3 хвилины на вину нашем эфире. Минск с официальным визитом наведает президент Узбекистана. Вот так сдалеку летит. Ну, а так само про парламентскую ассамблею АБСЕ, да який сигнал я нарыхтую для Беларуси. Такие темы у новинах на нашей хвале. Вот уже не в забаве на початку наступной годины.

Кирик Самозара, доклада 5 хвилин, он состоит среди 9 Беларуси до 8 Польши. Игорь Беларуская Радурация, я передаю вам привет, а не так самой информации, новины прохучаются на нашей хвале, литерально уже на пироте, на предконаступные ходины. На потребование Варшавы за минулый тыдень Польшу покинули 38 храмдян Беларуси, что здарылось за какие-то грешки. Окреем, люди покинули Польшу, на пироте расповедим меж иншим. НАТО инвестуя богато грошей у беспилотники. Про 5 хвилин такая тема так само у наших новинах. Обовязково прохучить.

0: Репортаж на радио «Рация».
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотным в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. Тут вось прилетело нечто с Северодонецка. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 гадзіны тактика у бронекамізельки, каска, там зброя, 2 гадзіны медицина, 2 гадзіны физуха, з раніцы еще полгадзіны зарядка, там болело все.
3: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, тих годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельництво от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

Бой под Лисичанском отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костуся Калиновского. Командир батальона «Волод» Иван Брест, Марчук, Папик, Сябро и Атом. И двое белорусских вояров Клеш и Тромбли трапили в полон. Их лёс дагэтуль невядомы. Татьяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой под Лисичанском. Даніна памяці героям».

Przemek Пук на хвалях белорусского радио Рация. Ну а я обещал рассказать вам про то, что чекает белорусский план на двор. Я так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четверг 9 липеня, умовы на дворе у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы, ветер поуднево-заходний порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 9 до 14, а максимальная днем от 15 до 21 тепла. Атмосферный тиск будет расти. 10-11 липеня умовы на дворе будет вызначать циклон, центр якого переместится на территорию аккурат Беларуси. У пятницу 10 липеня переважно похмурно, на большей части территории краины дожди, по заходе местами моцные, у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер изменливый, умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 17 до 23. По заходе краины 15-16 градусов. У субботу 11 липеня переважно похмурно. У ночи месяцами, а днем на большей части территории Беларуси короткочасовые дожди. У особных районах дожди моцные, навальницы. У ночи раницы и месяцами слабый туман. Ветер изменливый, умеренный. При навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 8 до 14, а максимальная днем от 18 до 23 тепла.

0: Нація.
1: Разум натхнены и молоды, их не злечено было. Ён на площади вёл городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. Ён спевал «Зруйнуем турму», яны спевали за им. Раз муры, турмы, муры, прагнешь свободы.

Тип-той на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Ну и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами дождя, макчимы и навальницы, температура по ветра от 14 до 16, а по Берестейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду, атмосферный тиск ниже и за норму.

Джеймурс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра от 14 до 16. По Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.com.

0: Pierwsze transgraniczne radio FM.
1: A na radio racja informacyjna muzyczny efir. Białoruska biznesmena z Witebska Dmitrija Skindzierowa, Litwa, planuje pozbawić politycznego przytulku i deportować w Białoruś, nie gledziaczy na to, że na jego tam zawiedziona 12 kryminalnych spraw. Jak zaznaczył Skindzierow podczas siądniesznej preskonferencji w Wilni, i on upełniony, że taka sytuacja sklała się z-za publicznej krytyki ofisa Światlany Cichanowskiej. A pytanie do jego w Departamencie Migracji Litwy zjawili się pośla nawiedwania ustanowy dyplomatycznym doradcom Cichanowskiej Dzianisam Kuczyńskim. Powodle Dmitrija Skindzierowa i on na pewno nie darował jemu skandal u restoranie. Podczas konferencji biznesmen ogłosił, jakie pretensje ma do Światlany Cichanowskiej i ofisa w całym, i jak on tutaj trafił.
2: По личной просьбе Светланы Тихановской, мы постоянно были с ней на созвоне, она постоянно звонила мне, интересовалась у меня, как у опытного человека, у бизнесмена, что делать. Задавала разные вопросы, сейчас я уже их, конечно, не вспомню. И все время приглашала приехать к ней в штаб и в ее офис. И 28 ноября я приехал по просьбе Светланы Тихановской в Литву. Я начал активно участвовать, в офисе это никто не отрицает, я начал активно участвовать, предлагать разные инициативы, но так как, понятно, у меня не было никакого политического или революционного опыта, я пытался все время привлечь профессионалов. Но в очень краткое время я начал понимать, что офис имеет какие-то другие задачи, нежели которые были у меня по приезду в этот офис. Самое первое, что меня удивило, что все люди, которые со Светланой ездили по всей Беларуси, были на митингах, были задержаны, некоторые уже были отпущены, активно сражались с режимом, в офисе не осталось ни одного человека. На мои вопросы у Светланы, как эти люди появились вокруг нее, Светлана что-то отвечала невнятное и не могла толком ответить, как так получилось, что все люди, и особенно Вероника Цепкала, которая приехала тоже в Литву, но с Валерием сразу уехали не по своей вине, а их сопроводили здесь местные спецслужбы. Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди с так называемой белорусской оппозиции, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской, когда понял, что я ничего не могу сделать, чтобы хоть одного из них заменить на какого-нибудь профессионала. Я спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала. Я это уже рассказывал.
3: Как зазначил Дмитрий Скиндеров, его критика была накирована не на демократичную супольность, потому что он и далее протягивает помогать белорусам, а менавито на людей, которые окаляли Светлану Тихановскую, то бок на супрацовников офиса.
2: Я здесь задал вопрос, это было в апреле 25 года. Я поинтересовался, почему Лукашенко уже два раза говорил, что я дал бедной женщине 15 тысяч долларов, а Светлана молчит. Я поинтересовался, почему она молчит, что она взяла деньги и... Вопрос второй. На каких условиях она взяла эти деньги? Деньги не дают просто так. И второй вопрос. Я озвучил свое мнение, чтобы если Светлане Тихановской нужен был бы ее муж рядом, общавшись только с президентами, и три раза уже на тот момент она встречалась с Джо Байденом, президентом Америки, не было никаких проблем попросить у американского президента освободить ее мужа.
4: Не всем понял. Может быть, вы выяснили это при общении в миграции. Я знаю, сам проходил такую процедуру, то оценку на государственную безопасность иностранцы делают как раз таки департамент государственной безопасности, они делают оценку на привлечение ВНЖ. То есть когда вам выдавали вид на жительство постоянный в Литве и в этническое убежище, то вам эту оценку давали.
2: Конечно.
4: То как вам объясняли как-то вам, что нынешнее решение, потому что, скорее всего, тоже департамент безопасности.
5: Мы уже отвечали на этот вопрос.
3: Адвокат Дмитрия Скиндерова Михаил Пархимович.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений не было? Не было. Просто, возможно, вы угроза.
5: Сказали, что признано угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объяснять.
5: Я, не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
1: Як кажа Дмітрий Скіндзіра, ці пазбавіць Літва яго палітычнага прытулку стане вядома ў п'ятніцу 10 ліпеня, але ён будзе і надалей змагацца за свой прававы статус. –

0: Русское радио «Рация». Рация.ком.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла сегодня Гаагскую декларацию, у якой згадывается Беларусь, по выниках 33-й сессии, что завершается 8 липеня. Акрамя того, принята особная резолюция по ситуации в Беларуси. Парламентская ассамблея закликала державы-члены АБСЕ узмацнить экономичный, политичный и дипломатичный натиск на Россию, Беларусь и іншие державы, которые поддерживают узброенную агрессию России супраць Украины. З мэтай паглыбіць ізаляцыю дзяржавы-агрэсара і перашкаджаць абыходу санкцый. Беларусь таксама заклікалі спыніць падтрымку расійскай агрэсіі і спыніць пераслед актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў і моладзі. Резолюция, присвеченная Беларуси, мая назву «Ситуация Беларуси в контексте региональной безпеки, транснациональных репрессий и правов человека». У документе говорится, что Беларусь при режиме Лукашенко больше не является фактором стабильности в регионе, а уявляет собой крыницу погрозов региональной безпеки у зоне АБСЕ. Так само констатуется, что Лукашенко протягивает выкористовывать гибридные инструменты тиску супрать держав удельниц АБСЕ. Беларусь так само представляет прямую военную погрозу в регионе, отмовившись от неядерного статуса и разместивши на своей территории российские войски. А кроме того, означается утягнутость Беларуси в поддержку российской агрессии супрать Украины. Парламентская ассамблея так само витала деятельность белорусских демократичных сил, включая Координационную раду, Объединенный переходный кабинет и офис Тихановской. Констатовано, что санкции остаются необходимым инструментом международного тиску и повинны подтримливаться и при необходимости узмацняться до того часу, покуль не будут достигнуты реальные измены, включающие спынение репрессий и удел у агрессии супрать Украины. Парламентская ассамблея витала початок расследования Международного криминального суду дошинение до Лукашенко. Политическое значение Гаагской декларации Парламентской ассамблеи АБСЕ и особой резолюции по Беларуси наперше заключается в том, что международная увага до белорусской темы остается довольно высокой. Проблема Беларуси разглядается не как выключно внутренняя справа краины, а как частка более широкого европейского порядка безопасности прав человека и демократичных стандартов. Звичайно, такі резолюції приймаються тоді, коли удельники асамблеї лічать ситуацію у певній країні настільки серйозною, щоб вилучати її в особний документ. Для офіційного Мінську це сигнал, що ставлення до його з боку європейських депутатів не змінилося. Такі документи будуть гучати на всіх узровнях, як додаткові аргументи в любых європейських дискусіях про санкції, дипломатичні відносини і супрацовництво з білоруськими владами. Для белорусской громадянской супольности это проява международной поддержки и признание того, что ее позиция гучит и принимается на международной арене. Вядома, что резолюции парламентской ассамблеи АБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы для держав-удельниц и носят переважно политичный характер. Однако их значение не варто недооценивать. Они формуют международный политичный контекст, уплывают на позиции национальных парламентов и урадов.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду ў сталіцы Турцыі Анкары працягнуўся саміт НАТА, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва ўкраіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТА ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кірыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. Но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея – сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением хотя бы в каком-то виде его заключить до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство – это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере, и они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля,
3: Трампу.
4: Да, абсолютно то
3: Июля,
4: же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле. Можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное. главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта, это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского, в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдя на сделку, якую ему пропонуют?
3: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
4: Хорошо.
3: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
4: Да.
3: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня вот рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась
4: раньше. Зачем?
3: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности, ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда ту перспективу, когда российские баллистические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
2: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментаваў шансы Украины и России дамовіцца аб міры.
1: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информацыйны подкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Гурт Aerosmith со своим шиковнейшим хитом «We All Fall Down» только что отгучал в нашем эфире. Я нагадываю, что вы слухаете нас на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской, так само на сайте рация.ком по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звычайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четверг, 9 липеня, умовы надворья в Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Чекается в облачное с прояснениями надворья, на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Днем местами чекаются навальницы, ветер поуднево-заходний порывистый, температура по ветра ночью в складе от плюс 10 до плюс 13 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 20 градусов, атмосферный тиск будет расти. У пятницу 10 липеня умовы надвор'я буде визначати циклон, центр якого переміститься на території Білорусі. Чекається перевага в облачного надвор'я. На більшій частині території країни знову ж пройдуть дожди, та по заході країни місцями моцні дожди прогнозуються. В особних районах прогремять навальниці, вночі і раніцей буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 20 3 градусов, по заходе Беларуси от плюс 14 до плюс 16 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекая на приканце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Реликт с треком «Журавли на полесе летять» протягивая наш вечеровый эфир.

По декларации саммиту НАТО в Анкаре Украине пообещали выделить 70 миллиардов евро. Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ и международный инструмент для обороны прав белорусов. За липень краины Евразвязу зафиксовали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси. Про это и до иншей новины, про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

чужых очей. Тяжко верить, что не сводит нехто з нас своих очей. Боже мой, ну да навокал. Боже мой,